0: Конечно же.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Kersnis. Servator felicite de Krachun sia nul no. Aldot Karachon. Народився вам Спаситель, радуйтеся. Милости плене, радостне вялосне свято. Новороєно, Боже дети, Бог з нами. Най вам подели свой благослов, трайний мир і право срече. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a z Bosovu ne nove lijeti. Drahije Bjelorusi, veselih kaladnih svijata, srdječno pozdravljaju vseh praznikam razdjejstva Hristova. Šana na vor sur činun, miladon mazidon, eri klano eri, Navarakanin, Vam Vaka Impia, Uri Muese, Navarundi, Navan Ya Ruanda, Noelin Ziza, Imana Nibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihubu Bian, Kristu Piranta Tina, Latkul, Latkul, Christmas to shine no mere to gozaimas. Kipu song tane, hankuke, pio wan ha pinol. Chuk meni hank shi, chuk san wan, ista son po, dae fi, nong chao ta, tirak to. Maligaya, asko, e manigong, Pakon tao. Divenitan Krist nasko, kai prospera nobiaro. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgin, venite adoremus eu.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: You are listening to Wave Farm's Standing Wave Radio, featuring transmission art, radio art, sound art, experimental music, works by Wave Farm's artist in residence, radio art fellows, sounds from Wave Farm's early days when we were known as Free 103.9, and the New American Radio Archive. Learn more at wavefarm.org.

0: Hause.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Albot Korachon. Narodivši vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír in pravdu.
0: право срече. Сречан Божич, Христос се роди, зунова не ходи, а з Босову не нове лєте. Дорогие белорусы, веселых калядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шана на вор сур чинун, миладон мазидон, эли клану эли, на бараканин, вам вака импия. Ури муэсэ, на барунди, Наван я Руанда, Ноэлин Зиза, Имана Ивахе Амахор, Ни Муковере, Мубарике, Амуэ, Ибихугу Биан, Христу Биранта Тина, Лакулу, Лакулу, Крисмасто Шинен Омедето Гозаймас, Кипусон Тане, Hankuke, Pyo-wan, Ha-pinol. Shuk-men-yang-shi, Suk-san-wan, Ista-son-go, Da-e-fi, Nong-chao-ta, Ti-ra-to-go. Maligayan, Asko, E-manigong, Bakong-ta-on. Ivenitan Christ nascum, cae prosperam noviava. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus eo.
3: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
4: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
5: Number 22, a funerals band, Czech Republic.